Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время.